Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Вчерашний вечер из подворотни. На всех согласен.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 25, 26 и 27 июня ночью без осадков, 27 июня днем кратковременный дождь-гроза. 28 июня ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс, днем столбики термометров покажут до 37 тепла. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татьяна FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продается готовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайлайбека, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба радио «Татина». 0550.

0: по-любому.
1: Цитата.
2: Воспитание мужчины или женщины проверяется тем, как они ведут себя во время ссоры. Джордж Шоу.
3: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться. Спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстан впервые в своей истории стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Наша страна получила поддержку большинства государств и будет представлять регион в 2027-2028 годах. Власти отмечают, что это открывает новые возможности для продвижения инициатив республики на международной площадке. В Карабалте продолжается обсуждение проекта благоустройства набережной реки Карабалта. Согласно предварительному проекту, здесь планируется обустроить прогулочные дорожки, освещение, парковочные места, установить скамейки и урны, а также сделать территорию доступной для маломобильных граждан. Кыргызстанский мед получил право поставляться на рынок Европейского Союза. Решение получили три отечественные компании. Эксперты считают, что это позволит увеличить экспорт и поддержать развитие пчеловодства в регионах страны. На Иссык-Куль вновь начал курсировать сезонный поезд. В этом году состав обновили, а рейсы будут выполняться на протяжении всего летнего сезона. В Кыргызстане продолжается подготовка к Всемирным играм кочевников. Основные мероприятия пройдут в Чолпон-Ате в начале сентября. Церемония открытия состоится в Бишкеке. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 99 сомов 80 тынов, российский рубль 1 сом 11 тынов, казахский тенге 17 тынов. Оставайтесь с нами, впереди только любимая музыка и отличное настроение. Больше новостей на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0555.

0: Реклама.
1: Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM.
8: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Легендарный «Тетрис» разошелся тиражом почти в 1,5 миллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий. А можно ли играть в «Тетрис» бесконечно? С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Если взять чистую теорию вероятности, то проигрыш, разумеется, неизбежен, даже если играть будет сам компьютер. Если выпадает достаточно много S-фигурок подряд, то игрок будет вынужден оставить дырку в углу. Если после этого выпадает достаточно Z-фигурок, то игрок будет вынужден оставить дырку в противоположном углу, не закрыв при этом предыдущую, и так далее. Дырки заставят уровень фигурок подняться до верха, что приведет к проигрышу. Если вероятность выпадения различных фигурок равномерна, такая последовательность обязательно случится. Некоторые варианты «Тетриса» позволяют играть только S и Z детальками, и хороший игрок выдерживает до 150 тетроминошек таким образом. В реализации с равномерным распределением вероятности выпадения детальки, вероятность, что в какой-то момент времени следующие 150 тетрамина будут только S и Z, равна примерно 10 в минус 82 степени. Примерное время ожидания такой последовательности равно по порядку числу атомов во Вселенной. Большинство реализаций используют псевдонаучный генератор чисел, чтобы определить следующую детальку, и в этом случае такая последовательность практически точно не может выпасть. Некоторые современные тетрисы, наоборот, стремятся к тому, чтобы все 7 фигурок выпадали в некоторый промежуток времени в каком-либо порядке. При этом подходе игрок теоретически сможет играть бесконечно. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Зарядка в машине.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
5: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска 54, либо по телефону 0503.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с начала июня начали работать новые автоматические комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Система призвана снизить количество аварий и повысить безопасность на дорогах страны. В Карабалте продолжается расследование дела о незаконной продаже муниципального асфальта и инертных материалов. По данным следствия, к схеме могли быть причастны заместитель мэра города и руководитель дорожного предприятия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Жители страны активно бронируют отдых на Иссык-Куле. Туроператоры отмечают рост интереса к внутреннему туризму и ожидают высокий поток отдыхающих уже в ближайшие недели. Кыргызстан продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост. По оценке экспертов, республика остается одной из самых быстро растущих экономик Центральной Азии. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Чуйской области. В дневные часы температура воздуха может достигать плюс 35 градусов. И курсы валют на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 80 тыинов, российский рубль 1 сом 11 тыинов, казахский тенге 17 тыинов. Следующий выпуск новостей уже совсем скоро, не переключайтесь.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Жарко в машине.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.

0: 20. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вы нашли женщину своей мечты, с остальными мечтами можете уже распрощаться.
2: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0516.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 25, 26 и 27 июня ночью без осадков, 27 июня днем кратковременный дождь, гроза. 28 июня ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс, днем столки термометров покажут до 37 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громко.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Поторгуемся!
1: Продается годовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши, и мы не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Лев Толстой.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Жарко в машине.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
5: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Цитата.
1: Вы должны знать, что свобода – это высшая ценность. И если любовь не дает вам свободы, то это не любовь. Ошо.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть – озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Чарнамах змати. 0 бещ зірбіч, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстан впервые в своей истории стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Наша страна получила поддержку большинства государств и будет представлять регион в 2027-2028 годах. Власти отмечают, что это открывает новые возможности для продвижения инициатив республики на международной площадке. В Карабалте продолжается обсуждение проекта благоустройства набережной реки Карабалта. Согласно предварительному проекту, здесь планируется обустроить прогулочные дорожки, освещение, парковочные места, установить скамейки и урны, а также сделать территорию доступной для маломобильных граждан. Кыргызстанский мед получил право поставляться на рынок Европейского Союза. Решение получили 3 отечественные компании. Эксперты считают, что это позволит увеличить экспорт и поддержать развитие пчеловодства в регионах страны. На Иссык-Куль вновь начал курсировать сезонный поезд. В этом году состав обновили, а рейсы будут выполняться на протяжении всего летнего сезона. В Кыргызстане продолжается подготовка к Всемирным играм кочевников. Основные мероприятия пройдут в Чолпон-Ате в начале сентября. Церемония открытия состоится в Бишкеке. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 99 сомов 80 тенгев, российский рубль 1 сом 11 тенгев, казахский тенге 17 тенгев. Оставайтесь с нами, впереди только любимая музыка и отличное настроение. Больше новостей на странице в Instagram radio.tatina.kg.

в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Жарко в машине.
0: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0503-163-163.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 25, 26 и 27 июня ночью без осадков, 27 июня днем кратковременный дождь-гроза, 28 июня ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс, днем столки термометров покажут до 37 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался. Хиты.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Я от тебя ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: поторгуемся?
1: Продается готовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
7: «Татина FM».

0: Цитата.
1: Даже те великие события, которые еще не случились, когда-нибудь станут простым вчерашним днем. Вуди Харрельсон.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с начала июня начали работать новые автоматические комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Система призвана снизить количество аварий и повысить безопасность на дорогах страны. В Карабалте продолжается расследование дела о незаконной продаже муниципального асфальта и инертных материалов. По данным следствия, к схеме могли быть причастны заместитель мэра города и руководитель дорожного предприятия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Жители страны активно бронируют отдых на Иссык-Куле. Туроператоры отмечают рост интереса к внутреннему туризму и ожидают высокий поток отдыхающих уже в ближайшие недели. Кыргызстан продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост. По оценке экспертов, республика остается одной из самых быстрорастущих экономик Центральной Азии. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Чуйской области. В дневные часы температура воздуха может достигать плюс 35 градусов. И курсы валют на сегодня: доллар 87 сомов 45 тейнов, евро 99 сомов 80 тейнов, российский рубль 1 сом 11 тейнов, казахский тенге 17 тейнов. Следующий выпуск новостей уже совсем скоро, не переключайтесь.

0: слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05.

0: Реклама.
1: Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Шарка в машине.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
5: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

Yo paso de todo.

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба.
0: 0555 05 1063.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить, что это не так. Но разговоры во сне — достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому, когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить какие-то звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс или эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден. Поэтому разговоры во сне могут свидетельствовать о психологически сложной ситуации, хронической усталости или стрессе. Кроме того, дети чаще говорят во сне, чем взрослые люди, так как их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: Люби меня.
1: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Сейчас не до этого.
5: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
6: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
5: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
7: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
8: Гибкий мрамор 3D.
7: Бамбуковые панели.
8: Декоративные рейки.
7: Панели ПВХ и МДФ.
8: Ламинат, кварц-винил.
7: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
8: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
7: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
8: Инстаграм eurodom.kb.
7: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
9: Рекламная служба 0555 05 1063.

0: Реклама. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали. Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Карабалте разработан проект благоустройства береговой зоны одноименной реки. Если проект получит финансирование, в городе появится еще одно современное общественное пространство для прогулок и отдыха жителей. Кыргызстанские производители продолжают выходить на новые рынки. После получения допуска Европейский Союз, отечественные компании рассчитывают увеличить объем экспорта меда уже в этом году. На Иссык-Куле стартовал летний туристический сезон. Владельцы пансионатов сообщают о высокой загрузке объектов размещения, особенно в выходные дни. Министерство и ведомства страны продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется обеспечению населения электроэнергией и топливом. И еще. В Кыргызстане продолжается реализация проектов по благоустройству городов и населенных пунктов, включая Чуйскую область. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 80 тыинов, российский рубль 1 сом 11 тыинов, казахский тенге 17 тыинов. Мы продолжаем следить за событиями, а сейчас больше музыки и хорошего настроения.
0: Включай, танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение.

0: течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
0: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Татьяна.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 25, 26 и 27 июня ночью без осадков, 27 июня днем кратковременный дождь-гроза. 28 июня ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди-грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс, днем столки термометров покажут до 37 тепла. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0555-0516.
3: Татина ФМ.

0: Поторгуемся!
1: Продается годовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска 54, либо по телефону

0: цитата.
1: Дело не в количестве прочитанных страниц, а в количестве вызванных ими мыслей. Паулу Фрейре.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: за 100 секунд.
1: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстан впервые в своей истории стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Наша страна получила поддержку большинства государств и будет представлять регион в 2027-2028 годах. Власти отмечают, что это открывает новые возможности для продвижения инициатив республики на международной площадке. В Карабалте продолжается обсуждение проекта благоустройства набережной реки Карабалта. Согласно предварительному проекту, здесь планируется обустроить прогулочные дорожки, освещение, парковочные места, установить скамейки и урны, а также сделать территорию доступной для маломобильных граждан. Кыргызстанский мед получил право поставляться на рынок Европейского Союза. Решение получили три отечественные компании. Эксперты считают, что это позволит увеличить экспорт и поддержать развитие пчеловодства в регионах страны. На Иссык-Куль вновь начал курсировать сезонный поезд. В этом году состав обновили, а рейсы будут выполняться на протяжении всего летнего сезона. В Кыргызстане продолжается подготовка к Всемирным играм кочевников. Основные мероприятия пройдут в Чолпон-Ате в начале сентября. Церемония открытия состоится в Бишкеке. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 99 сомов 80 тиынов, российский рубль 1 сом 11 тиынов, казахский тенге 17 тиынов. Оставайтесь с нами, впереди только любимая музыка и отличное настроение. Больше новостей на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: Татьяна ФМ. Включай, танцуй и подпевай.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0506.

слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Цитата.
1: Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду. Какая бы она ни была, эти люди первыми придут к тебе на помощь.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба 0555 05 10 63.

Кыргызстане 10 часов вечера. Тазина FM. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: за 100 секунд.
1: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с начала июня начали работать новые автоматические комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Система призвана снизить количество аварий и повысить безопасность на дорогах страны. В Карабалте продолжается расследование дела о незаконной продаже муниципального асфальта и инертных материалов. По данным следствия, к схеме могли быть причастны заместитель мэра города и руководитель дорожного предприятия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Жители страны активно бронируют отдых на Иссык-Куле. Туроператоры отмечают рост интереса к внутреннему туризму и ожидают высокий поток отдыхающих уже в ближайшие недели. Кыргызстан продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост. По оценке экспертов, республика остается одной из самых быстро растущих экономик Центральной Азии. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Чуйской области. В дневные часы температура воздуха может достигать плюс 35 градусов. И курсы валют на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 99 сомов 80 тиынов, российский рубль 1 сом 11 тиынов, казахский тенге 17 тиынов. Следующий выпуск новостей уже совсем скоро, не переключайтесь.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивайте рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

В Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это

что ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.